песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Нет вестей с небес, да в моем стакане водка жизни боль.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты.

0: Наша реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от приветствия

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

Наше радио. Музыка поколения.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Пунктирной линии.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Ваше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

Она плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара. Вольная птица в небе кружит,

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

посижу рядом с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
5: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63. 13 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
5: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

расстояния, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имею противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

они не спать не могут, они пьют уже с утра, ну а мне уже пора. В дорогу, туда, где нейтрально.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Так звучит наше. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Проверено.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

Качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
4: Ограничение 6+.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо. Что понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 376 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью. Атакам подверглись 15 российских регионов, акватории Черного и Азовского морей и территории Абхазии, передает Минобороны. Более 130 летательных аппаратов сбили над Брянской областью, сообщил оперштаб региона. Также о масштабной беспилотной атаке на Санкт-Петербург, где проходит Петербургский международный экономический форум, рассказал губернатор города Александр Беглов. Мощным налетом подвергается вся Ленинградская область. Общее число сбитых над регионом за ночь дронов превысило 70. Атаки продолжаются. По данным губернатора области Александра Дрозденко, утром их количество возросло до 141. Кроме того, в Тульской области после прилета беспилотника повреждено остекление в многоквартирном доме и хозпостройке, заявил глава региона Дмитрий Миляев. За ночь было отражено 29 атак. Москва ответит взаимностью Вашингтону, если в Белом доме продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью центральному телевидению Китая. По его словам, Соединенные Штаты увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием по Украине. Однако в Кремле такой подход считают ошибочным. При этом Песков подчеркнул, что приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в урегулировании украинского конфликта. Новое направление появится в российских колледжах в этом году, сообщил замглавы Минпросвещения Владимир Жилонкин на полях ПМФ. Новые профессии и специальности будут вводиться в соответствии с потребностями рынка, отметил он. С этого года среднеспециальные учебные заведения начнут подготовку по таким направлениям, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия и по ряду IT-специальностей. Жилонкин также рассказал, что у абитуриентов колледжей на данный момент наиболее востребованы медицинские, педагогические и строительные специальности. Перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях ПМФ. Она подчеркнула, что власти страны не просто не рассматривают такие предложения, но и в целом не смогут их принять, так как это противоречит действующему трудовому кодексу. В конце марта бизнесмен Олег Дерипаска выступил с инициативой перейти в России на усиленный график работы по 12 часов 6 дней в неделю. По его словам, это станет эффективным решением для ускорения трансформации отечественной экономики в условиях мирового кризиса. Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с командой Буркина-Фасо. Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3-0. Голами в ворота соперников отличились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Ваханья. Кроме того, на 42-й минуте соперники россиян остались в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Мухаммед Уэдроогу. Игру на стадионе «Волгоград-Арена» посетило более 41 тысячи человек. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-07-07, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
7: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на «Додо Пицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
4: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ребята, всем добрый вечер. Мы приветствуем вас в эфире нашего радио. Мы, это, как всегда, я, Александр Бон. И она. Сейчас, подождите, я посмотрю, кого же сегодня поставили. Так, где? Никифорова, Иванова, Петрова. А, Лукьянова Яна. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, я рада, что вы нашли меня.
0: Да, в списках.
1: С левой стороны от себя.
0: В списках.
1: В списках. Я в списках. Сегодня, друзья, нам нужно о многом успеть вам рассказать. Будем подводить итоги хит-парада и, наконец, послушаем не одну, а даже не две, а целых три. Нет, четыре новинки.
0: А еще узнаем у Димы Сокола секрет настоящего хита. Поговорим с Дилярой Вагаповой о хоккее и выясним, что играет в наушниках у музыкантов группы «Тритя».

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели — песня Хмырова «Вертолет». Это свежий сингл артиста, он вышел сегодня, так что если еще не успели оценить, сейчас послушаем все вместе.
2: Но представит премьеру в эфире Филипп Хмыров. Мы попросили музыканта рассказать о работе над этой песней.
3: Внезапно я решил ознакомиться с таким жанром, как брит-поп. Мой сверстник практически, да, то есть это жанр, который был популярен в 90-е годы и потом еще эпизодически. Вот. Наслушался Oasis, Blur и решил, что надо добавить как бы свою музыку, каких-то еще больше гитар и распевов. В один из вечеров я прям вот начал делать аранжировку, которая потом стала песней «Вертолет», и пытался что-то на нее напеть, и вот напел «Моя голова в твоем рукаве», и дальше что-то не шло, я подумал, ну все, как бы, видимо, предыдущая песня была последняя мною написанная, потому что все, ничего я больше не напишу. И на следующий день я решил просто вот еще раз открыть проект, за 15 минут до выхода из дома решил еще раз открыть проект, вот, поднакидал какого-то текста в куплеты, и подумал, что, блин, ну надо написать какой-нибудь припев, ну просто, хотя бы чтобы был. И вот придумал эту строчку с вертолетом мелодическую. То есть я ее просто проорал, мне кажется, даже. И уехал, забавно, на вокал. Я поехал. Вот. И пока ехал, слушал и подумал, о, получается крутая мелодия, вот, которую просто интересно слушать. Вот. И очень быстренько добил до конца уже там песню.
0: Премьера недели.
2: Хмыров. «Вертолет».

0: Премьера недели. Хмыров. Вертолет.
1: Реклама на 107 FM.
2: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код города 47.

0: Взлом чарта.
1: Открывает наш топ-13 новинка прошлой недели. Это песня «Необъятная» группы «Жуки».
2: Ну а мы хотим напомнить, что позиции в нашем чарте зависят целиком и полностью только от вас, друзья.
1: Так что заходите на сайт наши.ру, выбирайте раздел «Чартова дюжина» и тычьте. Тычьте пальцем. Извините за уточнение. В общем, голосуйте.
0: 13 место.
1: «Жуки». «Необъятная». Через...

0: влияли на выбор жанра, в котором я занимаюсь творчеством. Отдельным примером можно привести серию книг Dragonlance или сагу о копье. Изначально я загорелся идеей написать концептуальный альбом по этому произведению, но потом решил сочинять по своему либретто. Так появилась метал-опера «Эльфийская рукопись». Но в ней можно найти элементы из саги о копье и других книг. Большинство песен эпидемии связаны с теми или иными литературными произведениями, так что без книг ничего бы не было.
1: Если говорить серьезно, то в школе, прочитав «Преступление и наказание», это вот книга, сильнее которой я не читал ничего. Вообще, Достоевский самый сильный на сегодняшний день в мире писатель, у которого герои же вообще живут своей жизнью. И, как тебе сказать, «Преступление и наказание», я понимаю, что даже во имя спасения всего человечества мы не можем убить одного гадкого человека. Это в любом случае будет убийство. Это сложно понять, не каждому дано, ну а Достоевский об этом и пишет. На меня это повлияло. Грустно немного, да, но я знаю, что на тебя повлиял Чебурашка.
2: Расскажи. Тут не рассказывай, тут показывай, Саша.
3: 12-е место.
2: Эпидемия. Где сходятся миры?

0: На 11-й строчке сегодня расположилась песня группы «Оберег» «Господа дверь».
1: Музыканты, друзья, решили поторопить лето и умотали на юг страны, где оно есть точно не только на календаре.
0: Значит, здесь двух мнений быть не может. Если вы находитесь на краю водоема, то, конечно, вам нужно жаркое лето. Если вы находитесь в городе, вот в каменных джунглях, то, конечно, прохладно, да? Вот видите, ну вот в Москве лучше прохладно, в Краснодаре, там же вообще дышать нечем. Там лучше прохладно. Ну, в самом Краснодаре.
1: Пусть лето будет летом. А прохладная у нас зима.
0: Ты сейчас, я не понял, утверждаешь или просишь? Ты запомни, Лукьянов, мы здесь...
1: Я утвердительно прошу, Саша.
0: Мы здесь ни у кого ничего не просим.
2: 11-е место.
0: «Оберег», «Господа дверь».

0: Премьера недели.
1: Вторая премьера на этой неделе – «Песнь моя» группы «Чичерина».
2: Не будем тянуть время, предлагаем сразу послушать нашу новинку.
1: А когда наша программа подойдет к концу, можно будет зайти на сайт наша.ру, найти песню в разделе «Чертова дюжина», как и остальные новинки, и отдать ей свой голос. Или даже сразу три.
0: Премьера недели.
2: «Чичерина. Песнь моя».

0: премьера недели. Чичерина. Песнь моя.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: И тогда заберет нас
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Да все нормально. Что?
9: Ашпы.
8: Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 миллионов 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
14: Да.
15: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
16: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
17: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Чёртова дюжина.
0: На 10-м месте сегодня послушаем песню «Лес» Андрея Князева и Алексея Горшенева. Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
19: Сын Алексея Горшенева, Кирилл, выпустил свой первый короткометражный нейромультфильм, который называется «Не для любви преград». На анимационную работу Кирилла вдохновила композиция «Леда и Зевс» из альбома Горшенева «Фауст-2». Первый акт.
0: Посмотреть мультфильм можно в соцсетях группы «Горшенев».
19: Ну а мы пока послушаем песню «Лес». И, кстати, в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» можно найти видео, в котором жена Андрея Князева, Агата Негровская, показывает черновики этой песни. Это очень интересно, друзья.
1: 10-е место.
0: Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
20: Слышь.

0: Десятое место. Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда». Девятое место на этой неделе досталось песне «Человек для любви» группы «Underwood».
1: В день защиты детей музыканты коллектива поделились в соцсетях своими детскими мечтами.
0: Владимир Ткаченко мечтал стать сыщиком, а Максим Кучеренко – врачом. И в результате врачами стали оба. Владимир – анестезиологом-реаниматологом, а Максим – психотерапевт. Ну, а потом уже на смену медицине пришла музыка.
1: Ну, а кем вы хотели стать мы уже 100 раз говорили, да?
0: Да.
1: Вот, я кем стал, с тем и мечтал. Кем мечтал, тем и стал. Вот так вот.
0: Ну, у Лукьяна немножко... Дедулей?
1: У не... Лукьяна... Кем дедулей?
0: Лукьяна... Ты же стал дедулей.
1: Да хватит!
2: Девятое место.
0: Underwood. Человек для любви.
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: На восьмой строчке чарта сегодня Ёрш с песней «Дети нулевых».
1: Если вы не слушали выпуск программы про панк с Димой Соколом, послушать ее можно на сайте наша.ру в разделе «Подкасты». Там музыкант подробно рассказал о новом альбоме «Слишком живой, чтобы быть легендой».
0: Ну а мы пока для вас сохранили самое важное, друзья, подробную экскурсию для начинающих музыкантов. Как написать настоящий хит?
2: Простой запоминающийся припев – это панч, который вот ла-ла-ла, который заедает в голове, на самом деле, прям вирусно, да, и это 120 ударов в минуту, самый популярный и запоминающийся ритм.
3: Восьмое место. Ёрш. «Дети нулевых».

0: Восьмое место. Ёрш. Дети нулевых.
1: Взлом чарта.
0: На седьмую строчку чарта стремительно взлетает песня Дианы Арбениной «The Punisher».
2: Трек вошел в новый альбом «Rap for Mama», релиз которого состоялся 1 июня в Международный день защиты детей.
0: К этому же празднику приурочен, друзья, благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который пройдет на площадке у Останкинской телебашни. Ну а Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» – хедлайнеры фестиваля.
2: А еще на сцене для вас выступят Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, группа «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее» и группа «Casual».
0: Ну а мы пока вернемся к хит-параду.
1: Седьмое место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: простыми словами. Забавно, как тучи сгущаются над нашими головами. Забавно, как друзья становятся просто именами. Как же хочется курить. Забавно, что я закурила, когда все с этим порвали. Забавно, что я постоянно ни в ногу, ни в одной, ни в другой стае. И не важно, какой из...
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
2: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
2: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Первый замгубернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев провел оперативное совещание, посвященное итогам мониторинга малого и среднего предпринимательства. Министр Михаил Москальцов доложил, что в регионе действует более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Количество самозанятых выросло до 245 тысяч человек. Число работников в этой сфере увеличилось на 9%, составив 482 тысячи человек, что равно 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП достигли 20 миллиардов рублей. На том же совещании у Сергея Трухачева министр Михаил Москальцов рассказал о проекте по обеспечению отдаленных населенных пунктов товарами через автолавки. С 2019 года из областного бюджета выделено более 82 миллионов рублей, на которые приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципальных образованиях, обслуживая 485 населенных пунктов и 32 тысячи жителей. В 2026-м субсидию получат Богучарский и Кантемировский районы, что позволит обеспечить товарами еще 2000 жителей из 16 отдаленных сел. Министр внутренней политики Елена Дерганова на совещании у Сергея Трухачева представила данные социологических опросов. Доверие к президенту в регионе стабильно высокое – 80%. Показатели доверия к губернатору достиг максимального уровня в 59%. Выросла удовлетворенность жителей сферами образования и здравоохранения. При этом жители указали на проблемные зоны. ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Сергей Трухачев подчеркнул, что социология показала ориентиры для работы с проблемными зонами. Елена Дерганова также сообщила на совещании, что в области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Министр отметила, что базу для оценки формируют личные опросы ветеранов, а мониторинг проводится ведущими институтами, включая ФОМ и ФЦОМ. Она подчеркнула, что корректировка данных на региональном уровне невозможна, что гарантирует достоверность результатов. Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Современное учреждение рассчитано на обслуживание почти 17 тысяч человек, включая 230 посещений в смену для взрослых и 70 для детей. Здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Строительство велось 2 года в рамках нацпроекта здравоохранения. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы Аркадий Пономарев. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем. Выходной. Выходной на нашем. С Леной Плехановой и Павлом Рыжиковым.
2: Ну всем что, наконец-то большой. Дорвались мы до эфира. Павел Рыжиков, Лена Плеханова, наше радио Воронеж, 107 FM. Сегодня, если кто не помнит, 6.06.2026.
4: Да, первая неделя июня уже пролетела.
2: Мы ее прожили, да. Как сказал Плеханова. Ну что хочет сказать, впереди у вас 2 часа почти. Много нужной, важной, полезной информации. Например, сегодня день рождения Пушкина, да, я правильно говорю?
4: Да, день правильно ты говоришь, 6 июня.
2: 42 года назад у нас впервые появилась компьютерная версия игры «Тетрис», ну, наконец-то. И цикл бесплатных... Я даже читать не буду. Это плехановская прерогатива, сама вам расскажет. Об этом и не только в ближайшие 2 часа.
4: Это правда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты.
2: Я?
1: Ты.
2: Я помню, да, было такое дело. Короче,
1: все же знают эти строчки.
2: Отмечается ежегодно.
1: А также мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог. Ну, наверное, самый любимый вообще российский и самый известный, естественно, российский прозаик, писатель, как поэт. Ну, в общем, все-все-все, потому что Пушкин умел и в прозу, и в поэзию, как говорится. И драматург еще, опять же, да, маленькая трагедия.
2: А еще и крести, по-моему,
1: да, он умел вообще все. Сегодня 6 июня, сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Пушкинский день это принято называть в России. Вот. И, конечно же, помимо литературы, которую оставил Александр Сергеевич, у нас еще и вообще мы обязаны ему великим, могучим русским языком, потому что именно его можно как раз и называть, и нужно называть основоположником великого, могучего русского языка. Так, что хочется рассказать прежде всего об Александр Сергеевич. Не те, как сказать-то, канонические все-таки данные, которые мы знаем, а что-нибудь более такое интересное и живое. Вот, например, знаете ли вы, что Пушкина в литературных кружках называли

0: В первых рядах в партере, и он снял парик и начал обмахиваться им. Ну все, народ...
1: Я тоже так всегда делаю.
0: Народ вокруг пробило на хихи. Сначала одних, потом других, потом третьих. В общем, в результате ползрительного зала уже смеялась над этим человеком, который обмахивается. Ну, все же, опять же, понимали, кто это обмахивается этим париком. И спектакль вот так вот чуть не был сорван. В другой раз он аплодировал по лысине соседа, который сидел впереди него. Вот такой вот шлепками, так сказать.
1: Ну, пень.
0: Весельчак,
1: потом,
0: короче
1: вот
0: говоря,
1: вот
0: был.
1: Весельчак, ну и вот количество, немыслимое количество дуэлей, в принципе, было оправдано. То есть, как бы, на мой взгляд...
0: Да, многие хотели его вызвать на дуэль.
1: Да, не то, что вызвать, а многие хотели его просто...
0: Прибить.
1: Да, вот.
0: Особенно тот по лысине, кого он хлопнул.
1: Около 30 дуэлей, только 5 из них состоялись, остальные были отменены. Вот. В общем, он, типа, тут по статистике никогда не стрелял первым. Ну, я не знаю, это у него какая-то была блажь, видимо.
0: Ну, представляешь, вот самая первая дуэль у него состоялась, когда ему было всего 17 лет.
1: Ну, это нормально.
0: То есть дитё-дитём по нашим временам.
1: Как тебе сказать, по нашим временам.
0: Да, тогда уже довольно взрослый считался молодой человек.
1: Вот, вызвал родного дядю. Вот, в общем, короче, вот этот вот родной дядя отбил у молодого 17-летнего Пушкина даму на балу. Вот, и посмотри, когда, из-за чего стрелялись-то, блин,
0: ну
1: отбил.
0: Ну как, всё в мире из-за баб, как известно.
1: Да, пожалуйста, вот, возьмите еще одну, что, жалко, что?
0: Нет, дядя-то каков, да, отбил, понимаешь, у юноши. Даму
1: там
0: на
1: дядя
0: балу.
1: По родственникам, ну, там непонятно, там кто кому, но это может быть какой-нибудь двоюродный дядя.
0: Но в результате эта дуэль была отменена. Дядя сказал, что это нечего баловаться, собственно, и написал ему такую, ну, эпиграмку, не эпиграмку, стихотворение. Хоть ты, Саша, среди бала вызвал Павла Ганнибала, но, ей-богу, Ганнибал не подгадит ссорой бал. То есть у него по родственной...
1: Ты посмотри прям, да?
0: Да, не то, что ты подумал.
1: Не
0: искажена. Не подгадит именно ссоры бал.
1: Ладно, 19-й год. Пушкина вызвал на дуэль его друг Вильгельм Кюхельбекер. То есть, как бы, вот, как всегда...
0: Близкий друг вообще.
1: Шутливые стихи про Кюхельбекера. Слушай, Плеханова, если что, ты меня тоже вызвала уже на дуэль. Сколько гадостей тебе говорю?
0: Не дождетесь, я бы тебе шутливое стихотворение написала.
1: А всего лишь вот какой-то такой легкий пассаж. Кюхельбекер на то. Вот.
0: Ну да, это известная тоже эпиграмма на Кюхельбекера, из-за которой они фактически рассорились. И вообще очень обидно на самом деле, потому что такие реально близкие друзья были. Это не разлей вода. И тут... А потому что нефига писать на друзей эпиграммы.
1: Тут даже интересно стороны. Было, не поделили ресторанный оркестр при казино.
0: Ой, вот это прекрасно. Да, очень смешная история.
1: А еще мне понравилось, недостаточно учтиво ответила супруга.
0: Да, в результате супруг вызвал на дуэль.
1: Ваша супруга недостаточно активна. Да, все, дуэль, стреляться.
0: Неактивно, недостаточно
1: вежливо.
0: Вот,
1: а на какую-то дуэль Пушкин приперся, короче, вот с фуражкой полной черешни и ел ягоды, пока соперник в него целился. В итоге соперник взял, специально выстрелил мимо, а Пушкин от выстрела отказался. Сказал, какая черешня, ну тебя обстрелили.
0: Ну и финальную дуэль, конечно же, все понимают.
1: А тут Акела промахнулся. Как бы, ну, в смысле,
0: да,
1: что-то
0: и самое, как всегда, обидное, что по нашим временам, конечно же, ранение, которое получил Александр Сергеевич, было бы сейчас не смертельным, но в те времена, к сожалению, и увы.
1: Пенициллина еще не изобрели.
0: Да.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Еще одна памятная, юбилейная, да?
2: Там, ну, это не юбилейная,
1: но памятная. Вот 42 года назад, в 1984 году, появилась первая версия игры Тетрис, той самой знаменитой. Вот.
2: Представляешь, вообще, на самом деле, 1984
1: да,
2: году.
1: Да, ничего страшного, это не так, это не самая первая из игр, которая появилась. Вот. Во-первых, не так много игр, которые вообще, в принципе, стали легендой, да? Давай еще даже к ним. Я считаю, что на одну линейку можно поставить и Пакман.
2: А, вот. Ну да, да.
1: Знаменитейшая
2: история. Я что думала, ты Марио скажешь.
1: Нет, Марио, да хватит. Марио это уже, ты что, это сложная
2: это
1: игра.
2: Это более поздняя. Волк яйца ловил.
1: Нет, волк яйца ловил, это другая, это из другой серии. А туда же можно отвести там, где мартышка бананами кидалась. Вот это вот.
2: Мартышка бананами, как-то прошло мимо меня.
1: О, здрасте, как ты что, это классика. Об этом надо знать. Вот, ну, в общем, про Тетрис ее создал, да, Алексей Пажетнов. Это на компьютере Электроника 60, тот самый, как сейчас помню.
2: Электроника 60, компьютер.
1: Ну, а что, тогда вот импортозамещение. Другого не было, что я могу сказать.
2: Не точнее,
1: замещения еще не было. Самое прикольное, что дядька работал в учительном центре Академии наук СССР, да, занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи.
2: Представляешь, 80-е уже занимались проблемами искусственного интеллекта.
1: А тебе имя Алан Тьюринг ни о чем не говорит? О том, что который, в принципе, это все придумал?
2: Ну, может быть, он в каком году уже
1: искусственного интеллекта не существует, я всем это говорил и продолжаю говорить.
2: Прекрасно.
1: А то, что мы сейчас называем искусственным интеллектом, это называется, как это?
2: Big Data. Большая база данных, которая
1: это называется последовательности, да, которая вероятностные последовательности.
2: Не умничай, Рыжиков, не умничай.
1: Вот.
2: Ну,
1: в общем,
2: мы тут
1: он как раз-таки занимался вот этими вероятностными последовательностями и в итоге для обкатки идей применял головоломки, в том числе классические вот Пентамино. Вот, я не знаю, что это за фигня. Вот. И в итоге игра быстро распространилась по всему псевдокомпьютерному сообществу Москвы. Вот. И Тетрис сегодня стал одной из самых известных игр.
2: Ну, реально, и одна из самых известных, и превосходит любую другую компьютерную игру по количеству проданных копий. Так что можно сегодня, у кого остался где-нибудь...
1: Самое прикольное, а кто знает вот эту вот Пажетнова? Где он?
2: Я знаю, но не скажу.
1: Да? Ну, вот мне кажется...
2: Он жив по сей день, но...
1: Ну, мне кажется,
2: не
1: он, наверное, немногим меньше Билла Гейтса зарабатывает. Да,
2: да, в общем, все у него в этой жизни неплохо. Хотелось бы, чтобы у нас тоже было все хорошо. Поэтому так, что мы с тобой еще послушаем? Очень быстренько-быстренько, буквально на минутку, чтобы потом нам уйти на рекламу.
1: Жалко, нету вот этой музыки из Тетриса. Та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та-та. Там вот эти коробейники. Да, почему-то она после Nintendo стала очень популярна. Вот именно почему-то идет ассоциация Тетриса вот именно с этой песней.
2: А мы послушаем Крематорика. Кондратий, вот так вот.

0: Наша реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: И тогда заперёт нас прям видео, скидка лёт.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Да все без нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Выходной на нашем.

0: страх.
1: А потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
2: До скорой встречи.
0: До

0: наше радио. Это навсегда.
1: Вот есть такая болезнь, когда, вот знаешь, это самое, ну как, болезнь, не болезнь, вот люди боятся кукол, знаешь, вот этих фарфоровых.
2: Ух ты,
1: насмотрятся всяких проклятий Аннабелли. Вот,
2: да.
1: И теперь бы боятся вот этих всяких кукол. А у меня почему-то ходячих. Такой же страх, да, перед детским миром.
2: Да
1: не знаю, почему. Я помню, когда в свою бытность давным-давно в далеком северном городе был такой магазин «Сибирок».
2: «Сибирок»?
1: Это было очень, да, это было очень интересно. Такой, знаешь, магазин с витринами на улицу, вот, туда и там, в далекие 90-е показывали.
2: С витринами на улице, но и сейчас точно
1: нет,
2: так же.
1: Нет, ну вот такой прям большая-большая витрина.
2: А, там такое всякие... витражное остекление.
1: Да,
2: ну вот как наш детский мир, он же тоже с витражным остеклением.
1: Там еще что-то было, да, но почему-то оно было с отрицательным углом, то есть как бы вот, и там все время выставляли телевизор вот с видеомагнитофоном, показывали мультики «Том и Джерри», да, у меня было такое серьезное детство, а на улице был минус 30, вот, я брал брательника с собой и говорил, так, идем смотреть мультики. Он такой, да ладно, я говорю, да, пошли, вот, и мы стояли, мерзли, вот, но наслаждались, вот тогда была тяга к искусству еще, понимаешь, то есть как бы ничто меня не останавливало, ни холод, ни мороз, ни пофигу, то есть как бы ты стоишь и смотришь мультики.
2: История.
1: Вот, поэтому у меня как-то вот вообще вот к этим детским магазинам какая-то странная
2: история. Скажи, вот их реально было много, и у нас же был вот отдельный такой вот детский мир, который, ну, на улице Плехановская, собственно, недалеко от улицы Кольцовской, сейчас там уже фиг пойми что.
1: Шубы Елена.
2: Да, типа того.
1: Я понял, почему ты рассказываешь про этот магазин.
2: А раньше это же был отдельный вообще целый детский мир, да, вот детский магазин такой гигантский. А в отличие от тебя, мультиков я там не смотрела, но их нам, собственно, и не показывали в Воронеже. Не было там никакого телевизора. Но там выставляли всякие большие игрушки, поскольку витражное остекление, и, соответственно, нужно было какие-то крупные объекты выставлять. Большие такие мягкие игрушки. Они мне тоже ужасно нравились, и я ходила и тоже так на них с вожделением вообще смотрела, что как я хочу вот эту мягкую игрушку, вот эту мягкую игрушку.
1: У тебя не было брата, которому можно было издеваться.
2: Нет, у меня дедушка в результате. Мы шли мимо этого детского магазина, детского мира, и я говорю, ой, как мне нравится вот эта собака. И мне ее дедушка подарил на день рождения, ее реально сняли с витрины. И собака эта жила очень долго у нас, ну, плюшевая, большая, я на ней там, не знаю, в обнимку с ней спала, тогда еще не было вот этих игрушки-обнимашки, как сейчас. Ну, собственно, понятия не было игрушка-обнимашка, а игрушки были. И я с ней обожала там спать, потом родился брат, соответственно, игрушка перешла по наследству к нему, и он уже был довольно взрослым. А как вообще качественно делали всякие такие штуки, несмотря на то, что мы их тискали постоянно, эту собаку, она все-таки дожила прям очень долго времени прожила, и потом уже ее использовали как подушку под голову, потому что она такая массивная, она уже подсдулась, и хороша была как подушка. К чему мы все это вспоминаем? Детские вот эти вот воспоминания о специализированных детских магазинах, да, к тому, что через год самый большой вообще и самый, наверное, известный детский магазин, Центральный детский мир в Москве отметит юбилей вообще 70-летия, а сегодня ему 69 лет исполняется. Yeah. Тоже, в общем-то, срок такой немаленький. И это был такой первый специализированный детский магазин в СССР. Огромной площади, 54 тысячи квадратных метров тогда по тем временам.
1: По нынешним меркам
2: это не так уж и много, да, потому что...
1: Ну, магазин.
2: Да, и сейчас, конечно, он уже значительно больше, когда его реконструировали в каком-то, если память мне не изменяет, ну, в десятых, условно, годах уже 21 века, к трехэтажному этому магазину еще добавили 4 этажа, и получился, ну, вот тот магазин, который сейчас есть, 7-этажный, гигантский, обещали сохранить... все внутренности, так сказать, предыдущего, да, магазина, но сохранилось там не то чтобы много. Но он был, конечно, роскошный. Вот я тоже вспоминаю, что когда мы, будучи мелкой, приезжали с родителями в Москву, я очень просила их сходить в детский мир. Не столько, чтобы там что-то купить, потому что
1: просто
2: все это было дорого.
1: Да, да,
2: да, да. Именно поглазеть, походить, это был как отдельный такой аттракцион на самом деле. Ну, что, вот там все такое было прикольно. Ну и сам он, конечно, очень крутой. Там мрамором отделаны стены, полы, там все, вот эти лестницы, пролеты большие. Ну, сейчас он уже не детский мир, он сейчас как-то по-другому называется.
1: Не детский мир, хорошее название.
2: Бренд этот принадлежит другой организации, а, соответственно, вот он как-то там называется Центральный детский магазин, по-моему, на Лубянке, как-то вот так вот. Но, тем не менее, все равно он крутой, там есть самые большие вот эти вот, ну, точнее, одни из самых больших часов, которые входят там в пятерку вообще ведущих таких механических часов и сравниваются с Биг Беном, там, с кремлевскими курантами, с парижскими курантами. Ну, то есть он тоже такой, конечно, примечательный объект на карте Москвы. И, не знаю, мне кажется, что даже сейчас детям будет прикольно и интересно походить вот просто даже по этому магазину, хотя дети сейчас разведут все равно на какую-нибудь покупку. Это не то, что мы были приличные дети, ну, понимали, что денег
1: медведя,
2: родителей нет.
1: На медведя же развела.
2: На собаку. Ну, был подарок.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13 плюс.
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на наш.

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Первый замгубернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев провел оперативное совещание, посвященное итогам мониторинга малого и среднего предпринимательства. Министр Михаил Москальцов доложил, что в регионе действует более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Количество самозанятых выросло до 245 тысяч человек. Число работников в этой сфере увеличилось на 9%, составив 482 тысячи человек, что равно 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП достигли 20 миллиардов рублей. На том же совещании у Сергея Трухачева министр Михаил Москальцов рассказал о проекте по обеспечению отдаленных населенных пунктов товарами через автолавки. С 2019 года из областного бюджета выделено более 82 миллионов рублей, на которые приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципальных образованиях, обслуживая 485 населенных пунктов и 32 тысячи жителей. В 2026-м субсидию получат Богучарский и Кантемировский районы, что позволит обеспечить товарами еще 2000 жителей из 16 отдаленных сел. Министр внутренней политики Елена Дерганова на совещании у Сергея Трухачева представила данные социологических опросов. Доверие к президенту в регионе стабильно высокое – 80%. Показатели доверия к губернатору достиг максимального уровня в 59%. Выросла удовлетворенность жителей сферами образования и здравоохранения. При этом жители указали на проблемные зоны. ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Сергей Трухачев подчеркнул, что социология показала ориентиры для работы с проблемными зонами. Елена Дерганова также сообщила на совещании, что в области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Министр отметила, что базу для оценки формируют личные опросы ветеранов, а мониторинг проводится ведущими институтами, включая ФОМ и ФЦОМ. Она подчеркнула, что корректировка данных на региональном уровне невозможна, что гарантирует достоверность результатов. Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Современное учреждение рассчитано на обслуживание почти 17 тысяч человек, включая 230 посещений в смену для взрослых и 70 для детей. Здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Строительство велось 2 года в рамках нацпроекта здравоохранения. Сопровождали вице-спикеры, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы Аркадий Пономарев. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем. С Леной Плехановой и Павлом Рыжиковым.

0: наше радио. Это всегда.
1: Ученые внимательно изучили космические отчеты по 15 крупнейшим мегаполисам мира. Все эти города находятся в совершенно разных климатических и географических зонах и выявили четкую закономерность. Дожди над городскими кварталами идут чаще, чем над соседними полями и лесами. Причиной тому неровные крыши высоток, обилие автомобильных выхлопов, люди, которые пользуются аэрозолями. В общем, все это заставляет формироваться тучи прямо вот над головами горожан. И над крупными городами выпадает больше осадков, больше влаги, чем вокруг них. Такие вот новости ученого мира, как говорится. Но в ближайшие дни дождей над нашим славным городом Воронежем не прогнозируют. Солнечное тепло у нас нынче и завтра на улицах. Распрекрасные летние плюс 24. Небо ясное и безоблачное. И это не может не радовать.
2: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимай

0: Реклама на 107 FM.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорняков Архангельской выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова, Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: Это навсегда.
1: Цикл бесплатных летних концертов под открытым небом стартует сегодня прямо в центре города. И это все филармония вновь запускает свой небезызвестный, наверное, многим проект «Лето в Кольцовском сквере». Собственно, по названию сразу понятно, где будут проходить эти бесплатные концерты. Запланировано 9 таких выступлений без возрастных ограничений. Рады всем от 0 до 100 лет. Первый состоится уже прямо сегодня вечером в Кольцовском сквере выступит губернаторский эстрадно-духовой оркестр. Ну а завтра там же можно услышать мужской хор «Ортодокс» с вечерней такой песенной программой. В течение всего месяца июня на площадке под открытым небом еще выступят ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата», любимые многими, инструментальный

права и предупреждают, что концерт может быть отменен, если погода будет неблагоприятной. Но пока на ближайшие дни все складывается удачно, судя по прогнозам. Так что сегодня и завтра можно будет слушать концерт прямо в Кольцовском сквере.

Оставлять машину на клумбе или газоне нельзя, даже если трава там временно не растет, предупреждает городская администрация. В общем, такие участки все равно сохраняют статус озелененных. И вот согласно требованиям законодательства Воронежской области об административных правонарушениях, за парковку на газонах предусмотрены штрафы от 1 до 3 тысяч рублей для обычных людей, для обычных граждан, от 3 до 5 тысяч рублей должностным лицам и от 5 тысяч рублей юридическим лицам. И вот с начала года районные административные комиссии вынесли уже больше 2000 постановлений за парковку на озелененных территориях в городе Воронеже. Мера эта не новая, но в этом сезоне за нее прям вот решили взяться, сделать на ней особый упор, потому что зеленые зоны постепенно восстанавливают, и они как бы не должны превращаться в стоянки автомобилей. Факты нарушений фиксирует управление экологии, делают это как в таком ручном режиме, так и с помощью мобильных комплексов. Ну а поводом для проверки становится и мониторинг территории самими сотрудниками, и, собственно говоря, жалобы граждан. Ну а параллельно в городе еще идет и масштабное озеленение. В этом году власти планируют обустроить почти 5 гектаров газонов. И в списке адресов улицы Богдан-Хмельницкого, Ленинградская, Лебедева, Кирова, 9 января, 45 стрелковой дивизии, маршала Жукова, а также Ленинский и Московский проспекты. Вот такие вот планы, так что имейте в виду про авто на газонах.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: И тогда заперет нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Выходной на нашем.

Северном море, в проливе Скагеррак, на глубине около 600 метров, археологи обнаружили затонувшее торговое судно 18 века. Чем интересна вся эта история? Ну, во-первых, да, все равно обнаружить в наши времена какое-то затонувшее торговое судно, да еще и все-таки 18 века, эта история сама по себе приличная. А тут еще и корабль этот получил прозвище «Фарфоровый», потому что, как вы уже догадались по названию, на нем был китайский фарфор. И обычно вот в таких-то катастрофах бьется абсолютно все, потому что все понимают, что фарфор — это очень тонкая такая субстанция. Но это был тот случай, и есть точнее тот случай, который стал исключением. На кадрах подводной съемки четко видно, как вот китайские тарелки такие изящные, красивые, лежат ровными такими стопками, аккуратными на морском дне. Первым эту подводную сокровищницу заметил обычный часовщик, который подрабатывает драйвером и обследует в дно в составе небольшой частной компании. Он передал уникальное видео ученым из Норвежского морского музея. Те схватились за голову, потому что испугались, что о координатах судна узнают черные копатели, и поэтому очень быстро вообще приступили к спасению ценности, привлекли самые современные технологии. Никто в Скандинавии раньше не проводил полноценные научные работы в открытом океане и на такой большущей глубине. И вот руководитель проекта управлял процессом с борта исследовательского судна, откуда в воду на кране спустился специальный подводный дрон. Сначала он помог ученым сделать подробные снимки, построить 3D-модель корабля, ну а затем уже приступил к работе и с помощью такой механической руки, оснащенной мягкими присосками, со дна уже удалось поднять около 40 ценных предметов. Робот действовал очень нежно, не оставил на хрупких чашках ни единой царапины. Ну и помимо роскошного фарфора на поверхность подняли фрагменты европейских люстр и даже бокалы. То есть вообще все такое очень хрупкое. Но еще много чего осталось, потому что эксперты считают, что судно затонуло очень быстро, ушло на дно вот прям практически как плыло, так вот по вертикали и затонуло. И вот в том же, собственно, положении, в илом его обволокло, глубина защитила его от рыболовных тралов, и перед учеными предстала такая идеальная капсула времени. По ней можно детально изучать, как именно грузили корабли в 18 веке, куда они как бы плавали, но считают, что в Китай не ходило это судно, это скорее там в каком-нибудь порте Амстердама просто перекуплены были эти китайские фарфоровые предметы. Ну и впереди у команды грандиозные планы. На дне остаются тысячи нетронутых предметов в закрытых сундуках. Так что ученые уже потирают руки, как говорится, готовятся к полномасштабным глубоководным раскопкам.

карман. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг, он один играет блюз.

0: Слышали ли вы о таком явлении, как японская ходьба? А оказывается, вот эта вот штука, которая называется японская ходьба, в этом году как бы уже потеснила, опережает по популярности известную скандинавскую ходьбу. Ну, когда вот по улицам ходят чаще всего почему-то бабушки, не знаю, почему я так встречаю, с палками, похожими на лыжные. Такие вот у них аэробные тренировки. Ну, так вот, короче говоря, это не, правда, не на улице этот вид спорта, если так можно назвать, происходит. Это ученые из Киото поставили на беговые дорожки уже несколько сотен японцев и получили результаты, которые вообще звучат впечатляюще, потому что всего для вот этого вот, как сказать, нагрузки этой японской ходьбы требуется всего 30 минут. И дает оно разностороннее положительное явление, там вообще влияние, точнее, на все. И сердце становится сильнее, снижается уровень кортизола. И там вообще, в общем, красота несусветная, там активность физическая повышается, выносливость тоже. В общем, полезно очень для сердечно-сосудистой системы, а главное, недолго. Что для людей-торопышек, у которых все надо успеть и быстро вовсюду примчать, это, конечно, идеальный такой результат, что всего 30 минут, да. В общем, если вы считаете, что это подходит, то вот протокол там такой. 3 минуты бодрой ходьбы, 3 минуты медленной ходьбы. И так, собственно, 5 раз, вуаля, и вообще у вас полноценная такая тренировка получается. 3 минуты просто идем. Дышим, проверяем, что жива спина, что, в общем, плечи уже не прижаты к ушам, то все хорошо, значит, на верном пути. Дальше 3 минуты быстрой ходьбы такой активной. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Ну, прям вот буквально практически уже бежим, дыхание углубляется, пульс бодрит. Следующие 3 минуты замедляемся, дышим, успокаиваемся. Организм понимает, что все, слава богу, все закончилось. Но нет, говорите вы ему. И снова опять быстро-быстро-быстро-быстро-быстро потопали 3 минуты, и опять снова медленно. Ну, собственно говоря, вот так вот 5 раз. И, пожалуйста, 30 минут жизни, которые провели не за скроллением соцсетей, а принесли вообще пользу своему организму. В общем, пока вы раздумываете над тем, подходит ли вам японская ходьба, я, пожалуй, пойду убирать квартиру. Потому что это будет моя такая физическая, так скажем, тренировка. Ну и по улице тоже, конечно же, немного пройдусь. Всем пока, друзья. Услышимся в воскресенье. С вами была Лена Плеханова. Чао, какао.
1: За полярным кругом.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
7: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Первый замгубернатор, руководитель аппарата губернатора правительства области Сергей Трухачев провел оперативное совещание, посвященное итогам мониторинга малого и среднего предпринимательства. Министр Михаил Москальцов доложил, что в регионе действует более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Количество самозанятых выросло до 245 тысяч человек. Число работников в этой сфере увеличилось на 9%, составив 482 тысячи человек, что равно 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП достигли 20 миллиардов рублей. На том же совещании у Сергея Трухачева министр Михаил Москальцов рассказал о проекте по обеспечению отдаленных населенных пунктов товарами через автолавки. С 2019 года из областного бюджета выделено более 82 миллионов рублей, на которые приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципальных образованиях, обслуживая 485 населенных пунктов и 32 тысячи жителей. В 2026-м субсидию получат Богучарский и Кантемировский районы, что позволит обеспечить товарами еще 2000 жителей из 16 отдаленных сел. Министр внутренней политики Елена Дерганова на совещании у Сергея Трухачева представила данные социологических опросов. Доверие к президенту в регионе стабильно высокое – 80%. Показатели доверия к губернатору достиг максимального уровня в 59%. Выросла удовлетворенность жителей сферами образования и здравоохранения. При этом жители указали на проблемные зоны. ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Сергей Трухачев подчеркнул, что социология показала ориентиры для работы с проблемными зонами. Елена Дерганова также сообщила на совещании, что в области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Министр отметила, что базу для оценки формируют личные опросы ветеранов, а мониторинг проводится ведущими институтами, включая ФОМ и ФЦО. Она подчеркнула, что корректировка данных на региональном уровне невозможна, что гарантирует достоверность результатов. Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Современное учреждение рассчитано на обслуживание почти 17 тысяч человек, включая 230 посещений в смену для взрослых и 70 для детей. Здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Строительство велось 2 года в рамках нацпроекта здравоохранения. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы Аркадий Пономарев. Это были новости недели.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России.

сделано в России.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техновьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

радио. Это навсегда.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Реклама на 107FM.
1: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
2: В гипермаркет в Ситипарк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-07-07. Код города.

0: Ваша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте HAVEL.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилдаут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
4: Ограничение 6+.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агрэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе.

0: развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Первый замгубернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев провел оперативное совещание, посвященное итогам мониторинга малого и среднего предпринимательства. Министр Михаил Москальцов доложил, что в регионе действует более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Количество самозанятых выросло до 245 тысяч человек. Число работников в этой сфере увеличилось на 9%, составив 482 тысячи человек, что равно 35% трудоспособного населения. Налоговое поступление от МСП достигли 20 миллиардов рублей. На том же совещании у Сергея Трухачева министр Михаил Москальцов рассказал о проекте по обеспечению отдаленных населенных пунктов товарами через автолавки. С 2019 года из областного бюджета выделено более 82 миллионов рублей, на которые приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципальных образованиях, обслуживая 485 населенных пунктов и 32 тысячи жителей. В 2026-м субсидию получат Богучарский и Кантемировский районы, что позволит обеспечить товарами еще 2000 жителей из 16 отдаленных сел. Министр внутренней политики Елена Дерганова на совещании у Сергея Трухачева представила данные социологических опросов. Доверие к президенту в регионе стабильно высокое – 80%. Показатели доверия к губернатору достиг максимального уровня в 59%. Выросла удовлетворенность жителей сферами образования и здравоохранения. При этом жители указали на проблемные зоны. ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Сергей Трухачев подчеркнул, что социология показала ориентиры для работы с проблемными зонами. Елена Дерганова также сообщила на совещании, что в области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Министр отметила, что базу для оценки формируют личные опросы ветеранов, а мониторинг проводится ведущими институтами, включая ФОМ и ФЦОМ. Она подчеркнула, что корректировка данных на региональном уровне невозможна, что гарантирует достоверность результатов. Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Современное учреждение рассчитано на обслуживание почти 17 тысяч человек, включая 230 посещений в смену для взрослых и 70 для детей. Здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Строительство велось 2 года в рамках нацпроекта здравоохранения. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы Аркадий Пономарев. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Наше радио.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
6: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
7: Без возрастных ограничений. 2026 год.
8: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: так бьется сердце. Временем.
1: Наше радио и Всероссийское общество знания представляют «Формула искусства».
2: Есть мнение, что Виктор Михайлович был рокером своего времени.
3: Человек, который переворачивает культуру.
4: Потому что быть форматом легко, а быть не форматом нелегко.
5: Модные когда-то рэп-батлы. Это же частушки.
6: А я стояла у реки, просила волиной руки.
2: Раунд.
4: И правда, и раунд.
1: Формула искусства.
7: Всем привет! Это проект «Формула искусства», созданный нашим радио и Российским обществом знания. Мы не читаем лекции, а ищем главное и находим связь между прошлым и настоящим.
2: Мы докажем, классика — это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии, и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас.
7: А в этом нам помогут наши гости. Валерия Путинцева-Орданская, научный сотрудник Московского музея современного искусства и фолк-певица Ула.

0: Спасибо. Вот сразу задан уровень нашей сегодняшней программы. Виктор Михайлович Васнецов, тема сегодняшнего нашего разговора, спора. Великий русский живописец стыка веков, 19-20 век. Все мы, мне кажется, пришли в живопись именно через его работы. Мы знаем его основное такое ядро – это былинно-сказочные произведения. Каждый из нас с детства знаком с «Витязем на распутье», с Иваном Царевичем и другом его Серым Волком, с Аленушкой. Кто-то, возможно, Кощея Бессмертного знает, Бабу-Ягу, но абсолютно точно каждый из нас, любой ребенок, знает великую картину, монументальную. Какую, Игорь?
1: «Богатыри».
0: «Богатыри». Молодец, Игорь, не попался, потому что все экскурсоводы, любимая их фишка, когда к ним приходят дети, спрашивать, как называется картина, и все дети хором отвечают. Угадаешь, как?
1: «Три богатыря».
0: «Три богатыря», конечно. Она для всех «Три богатыря». И очень редко какие-то отличники говорят «Богатыри!» Это явно кто-то знаком и готовился. Да, на самом деле, это же действительно существует вот этот вот парадокс. С Шишкиным также. «Утро в сосновом».
1: «Пару».
0: «Лесу».
2: «Лесу».
0: Потому что сосновый лес – это уже и есть бор. Ну, хорошо, что не «Три медведя». Да? Иногда выдают и «Три медведя» картина. А у Васнецова, по-моему, «Аленушка» же называлась изначально «Дурочка Аленушка».
2: Mm-hmm.
0: Да, так что есть мнение, что Виктор Михайлович был рокером своего времени. Так ли это? Но мы сейчас попробуем разобраться.
3: Формула искусства.
0: По очереди. 5 ассоциаций с картиной «Богатыри». Ула.
2: Надежда, надежность, какое-то такое светлое чувство, любовь, возможно, сила, мощь. Что-то туда.
0: Валерия.
4: Триединство, потому что Васнецов в том числе выходец из религиозной семьи. Его семья долгое время была нацелена на то, что он будет как раз-таки семинаристом. Величие, сила, мощь, народность, потому что все-таки это народные герои, поэтому, наверное, эта картина и о каждом из нас.
1: А почему ты у меня не спросишь, с чем у меня ассоциируется картина?
0: С чем у тебя, Игорь, ассоциируется картина? Какая?
1: «Богатыри». Со школы, со школьным классом. Вот первая ассоциация в школьный класс.
0: Хорошо, что не с мультфильмами.
1: Это была моя вторая ассоциация.
0: Что такое мощь, Валерия, на языке живописи, когда вот мы смотрим на Васнецова?
4: Ну, скорее, это мощь, которая вписана в существующий культурный контекст. Потому что именно в то время, в начале 20 века, множество людей стало обращаться к экзотическим странам, вдохновляться ими. Ну, например, украшения были инспирированы, вдохновлены мечтами об экзотике, о таком новом русоизме, о каких-то дальних странствиях. И Россия в то время тоже была такой неизведанной, в чем-то дикой, в чем-то интересной очень державой многому количеству людей. И ряд художников, не только Виктор Васнецов, Константин Маковский, Филипп Малявин, обращались к этой традиции, но черпали вдохновение именно в народном стиле, в народном культурном коде. Васнецов сам был выходец из народа и принадлежал к нему. Поэтому эта мощь в том числе традиционной русской песни, это мощь того здоровья, крепости, силы, благополучия, того самого русского духа, который Васнецов предлагал на своих картинах. Но этот путь был тернист, как, наверное, путь и у героя, и поэтому Аленушка, как вы сказали, да, связана с образом чего? Чего-то лишенного ума, юродивого, дурачливого, странного. Когда сам русский, так сказать, в кавычках, мальчик пришел поступать в Академию художеств, какой-то его соперник, конкурент, даже, ну, как-то высказался не очень хорошо о его работе, и только спустя год Васнецов узнает, что он вообще-то прогуливает сессию, он давно принят в Академию художеств. То есть настолько даже человек не верил в свой такой исконный русский дар, в свою мощь, благодаря поддержке в том числе меценатов, да, Савы Мамонтова, людей, которые продюсировали, видели этот талант, эту мощь. Эта картина и картины многие, да, о которых мы сегодня будем говорить, стали, собственно, корпусом русского духа, и мы знаем их и по школьным сочинением и по, собственно, тому духу, который питает нас.
0: Ула, мощь музыкальная есть в картине?
2: Ну, поскольку я больше практик, конечно, наверное, я отвечу так, что для меня мощь – это какая-то максимальная концентрация на моменте. Ты чувствуешь невероятную энергию в этот момент. И мои первые воспоминания про мощь – это как раз-таки, наверное, не про фольклор, потому что это было в более взрослом возрасте, А это было связано с музыкой Георгия Свиридова у меня лично. Потому что я играла в оркестре все свое детство на балалайке. И я помню, это что-то первое, что у меня вызвало такие мурашки. Я подумала, что это вроде бы какой-то культурный код, но я вроде играю и не фольклор. И это был какой-то первый момент в моей жизни, когда я подумала, ой, интересно, как это обращаться к русской эстетике. И, по сути, русский композитор, который не являлся фольклористом и этнологом, можно так сказать. Вот. Ну и потом, конечно, начинаешь в этом копаться и разбираться, понимаешь, что мощь для меня сейчас — это, безусловно, русская традиция, какая бы она ни была. Наверное, это куда-то ближе для меня лично к Сибири. Какие-то духовные стихи, лирические песни, которые мы записываем в экспедициях, находим в архивах. Какие-то песни с интересными напевами. Иногда это поздние, в том числе, жанры. Какие-нибудь жестокие романсы. В общем, сейчас для меня это все в конгломерате русской культуры.
0: Мне очень нравится слово «мощь», которое мы вспомнили, потому что у меня мощь была, когда я... Мы же как знаем картину? Мы знаем картину по учебникам, максимум по репродукциям. Это все очень небольшое. И я точно помню, когда я маленький первый раз попал в Третьяковскую галерею, я вошел в этот зал, и тебя накрывает... Я не помню, я уверен, что мощь у меня прозвучала в голове, потому что эта картина размером 4,5 на 3 метра.
3: Формула искусства.

0: Реклама на 107FM.
1: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Семейная парикмахерская Остужева 6. Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева 6. Телефон 222 90 99. Код города 473.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: искусства.
1: Дорогие друзья, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Валерий, наверное, к вам вопрос. А вот Васнецов уже доставалось от критики в свое время. У него не влетала каждая картина полное восхищение. Было такое?
3: Ну, конечно, его очень много критиковали, не понимали в том числе. Его, ну, так сказать, определенный дар, и, как вы сказали, он рок-музыкант своего времени, своего рода трикстер. Есть такой архетип в культуре, да, если мы будем говорить вне, так сказать, времени и пространства, вне мультфильмов, вне картин. Трикстер – человек, который переворачивает культуру, который хочет увидеть ее с неожиданной стороны. Да? И Васнецов был тот, кто осмелился.
2: Академичность нарушал.
3: Да, устоявшись. Академичность, мазок, сюжет, какие-то люди странные, да, из народа. Внезапно на них мы должны смотреть, так еще и масштаб очень большой. То есть это было в каком-то смысле такое, знаете, ну, заявка на успех, а на пьедестале это место, количество ограниченное, поэтому...
2: Это рок.
3: Это рок, по сути, да. И рок как фатум. Потому что Васнецов не отказался от своего дара, хотя, по сути, все было против. Но вот это... потребность, что все-таки я должен это делать, я должен писать. Все равно была у него эта потребность. Потребность любого творческого человека рассказывать историю и передавать. Ему была определенная сила духа, да, потому что многие его критиковали, в том числе славянофилы.
4: А если перевести на современный лад, вам не кажется, что Васнецов – это первый автор комиксов? Былины, сказки, иллюстрации этих историй в книжках – это же современные комиксы. Ну вот если подумать в эту сторону. Да? И если мы вспоминаем, ну, по крайней мере, наше поколение иллюстрации сказок, то в первую очередь это работы Васнецова, ну или его стиль.
3: Ну, если понимать комикс как картинку, которая иллюстрирует текст, учебник, ты даже еще не умеешь читать, открываешь, видишь каких-то мужчин, которые несутся куда-то по полю, да, или стоят задумавшись, то да, это такая изобразительная манера рассказа историй через рисунок. По сути, да, комикс.
4: Но сейчас фэнтези – это очень модный современный жанр. Да, и, пожалуйста, мультфильмы, и фильмы, которые снимают и которые интересуют массового зрителя. Помимо произведений, есть же еще направление в виде сувениров, одежды с фэнтези, которые тоже очень популярны и у детей, и у взрослых.
2: Так.
4: Да, я к тому, что и сейчас этот жанр, да, который, возможно, можно отнести и приписать к Васнецову, популярен и моден.
2: Да, давайте мы попробуем сформулировать вот сейчас фолк. Это что? По-прежнему лапти-балалайка? Или это уже нечто большее? Или это как-то трансформировалось? Или модернизировалось во что-то?
3: Я понимаю главный посыл Васнецова, что он сказал, давайте говорить о нас самих. Давайте не будем рассказывать истории, писать каких-то древнегреческих богинь и богов, как это было принято в Академии художеств, чтобы тебе поставили хорошую оценку, как это было принято, чтобы твою картину купил император, как это было принято, чтобы тебя ввели в хорошее общество. То есть он был рокером и трикстером в этом смысле. Он сказал, мне это не нравится, я буду действовать по-другому. Ну, например, на Венецианской биеннале в русском павильоне выступал ансамбль «Толок». Фольклористы. Они выступают в контексте, в нарративе современного искусства. Но делают снова такой ход, как делал Васнецов больше, чем да, 100 лет назад. Они говорят, нужно обратиться к народному, потому что оно подлинное, оно глубокое. Но давайте будем об этом рассказывать ну, в современной форме для современных людей. На мой взгляд, это все-таки жажда определенного смысла. Когда ты хочешь задать себе вопрос «Кто я?» и получить ответ на этот вопрос, но не так, как это ну, растиражировано, принято. Ведь все хотят быть уникальными.
4: Ула, современная фолк-музыка, она черпает где вдохновение?
5: Ну, скорее, мы постоянно сейчас сталкиваемся с таким понятием, что фолк в моде. Я не могу сказать, что это так, потому что сейчас в моде даже больше этника или в духе народного. Потому что на самом деле фольклор для массового слушателя, он все равно непонятен, потому что фольклор — это прежде всего система ценностей. Потому что традиционная включение в картину мира, люди, которые жили в традиции, да, информанты, которых мы записываем. Фольклор — это не только про песни, про лапти, про что-то внешнее. Это, конечно же, про понимание себя, про жизнь какого-то такого общинного строя, про уважение предков, про преемственность поколений, может быть, про трезвость в каком-то смысле, жизнь по канонам, да, по православным, например. И, конечно, мы тоже все этим занимаемся. Я постоянно вижу тренды и думаю, как бы это перенести вот под какой-нибудь старинный обряд, под старинный танец. И это, кстати говоря, тоже работает. Вот у нас есть огромная комьюнити фольклористов, и мы все друга поддерживаем, все этим занимаемся, потому что где-то ты немножечко людей притянешь в это, они начнут уже глубже окунаться в русскую народную культуру.
0: Формула искусства.
4: Ула, вы не с пустыми руками пришли к нам сегодня. Это балалайка, правильно?
5: Конечно, да, это она. Но балалайка не классическая, балалайка традиционная. Такая балалайка с деревенским строем, на которой играли как раз деревни. Она немножечко отличается по строению, по типу, по корпусу. Она поменьше.
4: Нет, важный вопрос, уточнение. Чем деревенский строй отличается от городского?
5: Деревенский более простой. Он мог быть простым мажорным, простым минорным. На нем легко было играть наигрыши. И на такой балалайке гораздо легче создать такое ощущение рейва, что ли. Вот. А классический строй – это балалайка, которую придумал Андреев. И у нее строй мимиля.
4: А может быть, вы что-нибудь сыграете для нас и споете?
2: Давай какую-нибудь картину Васнецова ты исполнишь. Или что-то, вот, что навевает тебя. А Игорь попробует угадать, какая это картина.
5: Угу. Ну давай, это тогда будет страдальческий рейв. Две частушки.

0: Аленушка.
1: Ну, это легко, Аленушка.
2: Если такие, как ты.
1: Перекладывать на современную жизнь, вот модные когда-то рэп-баттлы, это же частушки. И это были соревнования, в том числе и в деревне. И уколоть, подколоть в формате частушки, это было нормально. Как и в рэп-баттлах.
0: Это еще и перепляс. Потому что, когда ты спел частушку, надо было еще что-нибудь отплясать. И мы до сих пор это практикуем. У нас есть вечерки, у нас есть фолк-тусовки, на которых мы проживаем ситуацию через частушки, через танец. И, например, когда выйдут две подружки, могут спеть друг другу какую-нибудь добрую частушку. «Ой, подруга дорогая, выходи, достановись, как хорошо нам сегодня играет гармонист». А если, например, вышел какой-нибудь твой, не знаю, ухажер, который тебя предал, изменил тебе, можно спеть «Выходи и пляши на твои бы резвые, да кандалы железные». Вот.
2: Раунд.
0: И раунд. И, кстати говоря, есть конкурс «Перепляс». И мы постоянно на Патриаршем мосту собираемся с фольклористами, с народниками. И это действительно рэп-баттлы. И более того, это брейк-данс-баттлы. Потому что брейк, а в русском фольклоре, в традиции, было слово «ломание». Народные исполнители говорили: «Сейчас я поломаюсь». Это означало, что он будет делать что-то не совсем такое красивое, он будет фристайлить, петь какие-то немножечко похабные частушки, вести себя странно, и он, по сути, ломается. И это тот же брейк. Ну, и брейк, и ломать.
3: Формула искусства.
2: Валерия, а если вернуться вот к Васнецову, в чем его сила, почему его картины стали нечто большим, чем иллюстрация к сказке?
4: Ну, вероятно, это совпало с тем, что был общий фокус, как я сказала, на такое новый русаизм, новую экзотику. То есть сказочный мир был чем-то таким экзотичным, интересным, привлекательным. Если царь купил себе эту картину, я же хочу быть ближе к царю, значит, я тоже должен купить себе и повесить. Я думаю, Васнецов, его сила в том, что он был таким несгибаемым брат, да, так сказать. То есть, несмотря на всю критику, он все равно чувствовал в себе стержень, силу, дух, а дальше и дальше все это создавать.
2: Мы уже слышали, как звучит картина. Сейчас мы повысим технологичность нашей программы и приблизим, возможно, самую молодежную аудиторию, которая только есть. Мы сейчас пойдем в ИИ. Давайте мы сейчас попробуем озвучить несколько картин и создадим промпты этой всепожирающей машине. Давайте, Валерия, торжественная симфоническая поэма в духе русской классической школы. Добавьте что-нибудь к этому. Что бы вы хотели услышать?
4: Труба, рояль,
2: так.
4: Струнная, мажорная, чтобы было у нас лад.
2: Струнная – это у нас доспехи. Мне кажется, такие прям могут звенеть. Наш записываешь?
1: Да.
2: Скрипки будем? Прям напиши «скрипки». Я хочу скрипки. Академическое богатое звучание с панорамой. Все, я могу бесконечно. Давай.

0: Спасибо, Игорь. Мы спишем на необразованность этой западной машины. Она не очень хорошо знакома пока еще с фольклором, то есть нашим фольклором. И есть над чем работать. Ула, давай убей ее, набросай что-нибудь от себя.
1: Пускай это будет фолк-рок с мужским народным хором, балалайка-контрабас и соло на электрогитаре.
2: О-о-о.
1: Так вот, раз уж мы совмещаем О-о-о. Сегодня.
2: Ждем.
0: Звонит сейчас быстро какому-то композитору. Можешь быстро сделать?

0: Нет, ребят, нет души в этих машинах. Не доверяйте им. Только живое. Фолк – это живое. Машины эти обучатся еще очень нескоро. Забудем про это. Все.
1: Формула искусства. Эпиграф.
2: Вот песня «Кукушка» Вити Цоя, она для меня таким гимном стала бойца-одиночки, который прежде всего воюет за себя, за свою правду, за тех, кто сам за себя воевать не может. Для меня эта песня, когда я ее пела, я представляла себе схимонахов Ослябю и Пересвета, которые сражались с Кочубеем. Это два схимника, которых благословил сам Сергий Радонежский на ратный подвиг. Я пела об этом.
3: Ольга Кормухина.
4: Наше радио. Сделано в России.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
6: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое.
1: На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Формула искусства.
8: Дорогие слушатели, хочу напомнить, что помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства». Нарисуйте.

0: характера, как три лирических героя, они очень разные, но мне отзывается.
1: Валерия, вы добавите?
2: А у меня образ женский. Неожиданно, мне кажется, Янка Дягилева чем-то похожа по, ну, вот, напору, определенным трудностям, с которыми она столкнулась. Близок, мне кажется, отчасти ее путь к Васнецову. И вот это стремление, ну, создать какого-то героя, который вроде бы и вписан в какой-то, ну, понятный всем контекст, а с другой стороны он какой-то неземной.
1: А вот, может быть, вы знаете, у Васнецова вообще какие были музыкальные пристрастия? Известно это или нет, Валерия?
2: Насколько я знаю, именно «Богатыри» он писал под музыку. Тем более, что картина довольно большая. Но какая это была музыка? Тут как бы есть разные тоже концепции. Ну, вероятно, конечно, он слушал граммофон, патефон в то время. И вероятно, что это было все-таки, на мой взгляд, что-то такое русское как раз-таки. Что-то отсылающее к его народным корням.
1: У меня есть вопрос к тебе, как к программному директору радиостанции. Он с подвохом. Представь себе, что тебе нужно сделать утреннее фолк-рок-шоу. И тебе одному из ведущих нужно дать псевдоним, выбрать имя одного из богатырей. Кого ты выберешь? И на полотне «Богатыри» у Васнецова есть подсказка. Ты можешь сделать не так. Мне просто интересно, попадешь ты или нет.
3: Леша.
1: Алеша Попович?
3: Да.
1: Почему?
3: Алеша Попович. Ну, не знаю, он самый несерьезный из них для меня почему-то.
1: На самом деле есть музыка в картине «Богатыри». Потому что у единственного богатыря на этой картине, на поясе, у Алеши Поповича висят гусли.
4: Формула искусства.
1: Валерия, рок – это протест. У Васнецова был какой-то протест в жизни? Мы помним революционность стиля работы, еще что-то.
2: Ну, скорее, я бы сказала, это необходимость социального принятия средой, которая была довольно элитарной. То есть, если ты художник, то ты скорее потомственный художник, рожденный в семье профессора, да, с большей степенью вероятности тогда ты будешь говорить на понятные темы той аудитории, которая будет впоследствии оценивать твои работы. Учитывая то, что Васнецов был, что называется, выходец из народа, он неизбежно сталкивался с определенным снобизмом по отношению к тем историям, к тем героям, к тому стилю, ну и что говорить, к своему таланту, который он представлял. Поэтому, наверное, это сопротивление, которое он ощущал, преодолевал, ну, ценой достаточно сложных, наверное, духовных свершений, все равно продолжал творить, возвращаться в академию, создавать свои произведения, не обращать внимания на критиков. Это как раз-таки необходимость, ну, творить, создавать, нести не слово, да, в массы, так сказать, а нести визуальный образ.
1: Ульяна, к вам вопрос. На вашем сложном пути, что уж тут говорить,
2: путь популяризации, художника всегда сложен.
1: Да, фолк-рока в современном мире. Понятно, что вы делаете максимум. Чего бы вам хотелось из внешней поддержки? Что вам поможет?
0: У нас есть определенная музыка, которая пользуется спросом, которая, конечно же, приносит нам деньги, прослушивание, да, и эта музыка, безусловно, прекрасна, но нам бы, наверное, хотелось больше поддержки просто от людей. Нет, в целом нас поддерживают зрители, нас поддерживают люди, и они хорошо это воспринимают, но скорее верха этой индустрии все-таки не дают пробиваться нишевости. Мне кажется так, потому что мы часто получаем комментарии, будь то любой мой проект, когда ты начинаешь что-то делать новое, это, наверное, немного страшно для индустрии. Потому что это, во-первых, заявочка, как говорила Лера, на успех, да, возможно, отчасти. И это всегда непонятно, потому что быть форматом легко, а быть не форматом нелегко. Но мы себя не предаем, потому что мы невероятное наслаждение получаем от того, что мы делаем. И тут просто хочется найти свою аудиторию.
2: А можно иметь глупый вопрос на эту тему? Уля, мне очень интересно узнать твое мнение насчет феномена Надежды Кадышевой. То есть женщина, которая очень много лет занималась народной песней. И вот просто толпы зумеров, которые, ну, как бы... Это
1: да.
2: Не алгоритм,
1: да.
2: Это не что-то такое, что очень понятно, но... Скажем так, это то, что популяризирует народную культуру
1: или
2: во
1: же нет.
2: Всех
1: как или бы, же
2: ее вариациях.
1: Ее в
2: или что
1: эрзац.
2: Это такое? Вот как ты относишься к этому феномену? Ведь это то, что в том числе очень популярно и очень массово.

0: Ну, наверное, как я уже сказала, фольклор не моден, но Надежда Кадышева стоит отдать должное. Она в любом случае вышла из русского фольклора, но в какой-то момент жизни она начала делать не русский фолк, она начала делать музыку русского стиля. Можем назвать это так. Поэтому тут тоже надо быть аккуратными. Нам кажется, что это фольклор просто потому, что мы настолько сильно ушли от традиций. Uh-huh. Люди, многие думают, что это русские народные песни. Зачастую там не русские народные песни.
1: Спасибо вам, что вообще пришли, поддержали этот разговор. Мы будем на эту тему говорить еще неоднократно. И не только мы. Это вечные вопросы русского искусства.
2: Спасибо большое, Игорь и Андрей, за увлекательный глубокий разговор. И отдельное спасибо, конечно, Уле за талант и музыкальное вдохновение.
0: Спасибо огромное.
3: С нами были искусствовед Валерия Путинцева-Орданская и фолк-певица Ула. Это проект «Формула искусства», созданный нашим радио и Российским обществом знания. До новых встреч!
1: Друзья, сегодня мы поняли, что классика и искусство не пылятся в архивах, они пульсируют в ритме нашей жизни. Смотрите на картины шире, а на музыку в ваших плейлистах глубже. Спасибо.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Усилдаут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

забываем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

края.

0: проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Первый замгубернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев провел оперативное совещание, посвященное итогам мониторинга малого и среднего предпринимательства. Министр Михаил Москальцов доложил, что в регионе действует более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Количество самозанятых выросло до 245 тысяч человек. Число работников в этой сфере увеличилось на 9%, составив 482 тысячи человек, что равно 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП достигли 20 миллиардов рублей. На том же совещании у Сергея Трухачева министр Михаил Москальцов рассказал о проекте по обеспечению отдаленных населенных пунктов товарами через автолавки. С 2019 года из областного бюджета выделено более 82 миллионов рублей, на которые приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципальных образованиях, обслуживая 485 населенных пунктов и 32 тысячи жителей. В 2026-м субсидию получат Богучарский и Кантемировский районы, что позволит обеспечить товарами еще 2000 жителей из 16 отдаленных сел. Министр внутренней политики Елена Дерганова на совещании у Сергея Трухачева представила данные социологических опросов. Доверие к президенту в регионе стабильно высокое – 80%. Показатели доверия к губернатору достиг максимального уровня в 59%. Выросла удовлетворенность жителей сферами образования и здравоохранения. При этом жители указали на проблемные зоны. ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Сергей Трухачев подчеркнул, что социология показала ориентиры для работы с проблемными зонами. Елена Дерганова также сообщила на совещании, что в области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Министр отметила, что базу для оценки формируют личные опросы ветеранов, а мониторинг проводится ведущими институтами, включая ФОМ и ФЦОМ. Она подчеркнула, что корректировка данных на региональном уровне невозможна, что гарантирует достоверность результатов. Заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил новый корпус поликлиники номер 22 в микрорайоне Масловка. Современное учреждение рассчитано на обслуживание почти 17 тысяч человек, включая 230 посещений в смену для взрослых и 70 для детей. Здесь открыт дневной стационар на 6 коек. Строительство велось 2 года в рамках нацпроекта здравоохранения. Сопровождали вице-спикера, зампред правительства области Владимир Попов и депутат Госдумы Аркадий Пономарев. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России.

Информация «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. «Фонотека» на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
1: Седан или внедорожник?
2: Механика или автомат?
1: Право или леворукий?
2: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8.
3: Реклама на 107 FM.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707. Код

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
6: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.

0: Руслиму на суточный ром. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Домашнее радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «Додо Пицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

всегда.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Елена.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Лето. Спасибо, Майк Васильевич. Да, лето. Пора каникул, отпусков, легкой одежды, загара, офисной войны, тех, кому жарко и кому дует. Окрошка на квасе или на кефире и все прочее. Отгремели последние звонки, один из них пришелся в этом году на меня. Посетил, всплакнул. Что могу сказать? Музыкальная часть нашей школы ЦПМ очень не подвела. Главный вальс под Сироткина, номера выпускников под «Дайте танк», «Хмырова», «Браво», собственное исполнение от школьных групп «Внезапно», «Sweet Dreams», «Eurythmics» и две панк-пушки, похоже, собственного сочинения. Никаких тебе «Школьные годы чудесные» и «Когда уйдем со школьного двора», слава богу. Надеюсь, и у вас было так же. Знаю школу в Москве, где вместо школьного звонка на уроки и с уроков еще лет 5 назад абсолютно точно включали Дэвида Боуи, Роллингов и Линкин Парк. Сейчас не знаю. Андрей Куренков, «Наше радио», «Дзынь».
0: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете.
2: Может ли язык заплетаться в косички? Едят ли в Гамбурге чизбургеры? И что делает Света со скоростью света?
0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Диана Арбенина 1 июня выпустила свой альбом «Рэп for Mama» – «Рэп для мамы». В День защиты детей – «Рэп для мамы» с дочкой на обложке, с засвеченным треком по мотивам общения с сыном – все очень символично. Я думал, что «Рэп для мамы» – это будет диалог Дианы со своими детьми под их увлечение рэпом и месседж для всех таких же мам. Тем более, что и название вышло из плейлиста, составленного Мартой для Дианы. А нет. Там вроде как совсем прямо. Диана для своей мамы. И первая же дорожка — это скит. Мама и дочь обсуждают новый альбом. Первые впечатления. В итоге все атрибуты жанра на месте. Скит, бит, трип, читка и даже мат.

0: Чего не хватило? Не хватило ярких панчей, которые уходят в народ. Доедешь, пиши. Мы так долго промышляли на районе, что район стал промышленным. Комнату смеха от камеры пыток до сих пор отделяет лишь дверь. Картавая чепушила. Не хватило отечественного рэпа. Он, как и русский рок, все же уникален и адаптирован. Диана все сделала очень западно, американски. Но в целом эксперимент хороший. Зачет. Услышать Диану Сергеевну можно будет 7 июня на нашем благотворительном фестивале «Музыка жизни» в Москве, организованном фондом «Дорога жизни» на площадке у Останкинской телебашни. Он как раз приурочен к Дню защиты детей, а вместе с Дианой там выступят Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Саша Пушной, Костя Кулясов и другие артисты. А вот с неймингом песен на альбоме «Rap for Mama» просто праздник. Я смог прочитать ровно половину названий. А что с остальными делать, тем более в эфире, не знаю. Диана Арбенина. Диана Сергеевна, выручайте.
1: FFF хэштег.
0: Диана Арбенина. FFF хэштег.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Друзья, у меня для вас шок-новость. Юля Чичерина снова пишет отличные песни. Как будто что-то там произошло. И артиста заменили на ту Юлю, которую я знал в начале этого века, которая здорово помогла с запуском проекта «Летопись», с ее прекрасными пацанами из первого состава группы. Или же она нашла какие-то старые, записанные еще тогда, песни. Или сменила продюсерскую команду. В общем, я не знаю, что произошло. Но уже месяца полтора Юля выкладывает по одной песне в неделю, и мне нравится практически каждая.

0: прокатилась.
1: Все треки выложены просто так, без комментариев и подписей. Непонятно, соберутся ли они в один альбом. И когда у Юли был последний альбом вообще. Короче, сейчас просто как бы тизер, а со следующего раза начнем разговаривать.
2: Эпиграф.
3: Ну, почему-то бытует такое мнение, что если грустные песни, да, то значит мрачный человек там и прочее я. Но на самом деле, мне кажется, это не так. Просто ты грусть выплескиваешь и остаешься веселым опять.
2: Чичерина. Наше радио. Сделано в России.
1: Чичерина. Песня «Маяк».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Если вы торчите в рилсах, то знаете про изменения музыкального вектора ностальгических роликов, про детство, деревню, рассвет, закат, ночь, каникулы. Раньше все это было под трек «На заре» в версии Басты, теперь кино «Спокойная ночь». Чисто вступление. У нас в эфире крутится рекламный ролик июньского концерта «Кино». Он сделан вроде под «Попробуй спеть вместе со мной», но я бы сделал его просто вот так.

все так же, как и тогда. Москва. Лужники. Кино. 21 июня. Странно, что ребята так не сделали. А кто сделал? Пойдем издалека. Помните довольно спорный, но популярный сериал на старте эпидемии ностальгии по 90-м? «Мир, дружба, жвачка». Очень топорная картинка и все остальное все равно остались в памяти телезрителей, но не сюжетом и харизмой актеров, а саундтреком, скроенным по очень простой формуле. Песни 90-х плюс современные исполнители и их хиты. Сознательный анахронизм. Все точно помнят «Му Джуса», он был главным застрельщиком саундтрека, и наверняка трек «Дерево» Нины Карлсон, кавер на кино. Плюс обычный набор от «Сектора Газа» и «Агаты Кристи» до «Доктора Албана». Мне же особенно зашли все ремиксы от проекта «Stolen Loops», про него и рассказывал в «Фанатеке». В 2026 году на фоне популярности «Очень странных дел» тот же фокус с детьми, на этот раз из конца Советского Союза, и фантастикой решили провернуть снова и сделали сериал «Радар». Теперь там в креслах создателей тоже КВНщики, но другие — Гавр, Давид Салаев. Хотя, по ощущениям клюквы, люди все те же. И в области саундтрека особенно. Это опять «Му Джус», «Кино», «Алиса», «Мумий-тролль», «Юрий Лоза», специальный гэг «Инопланетяне не выносят песню «Плот». И это работает как оружие против них. И чтобы далеко не ходить, одну из главных песен проекта сделали «Му Джус», композитор сериала, и Юрий Каспарян. Кавер на «Спокойную ночь». Прям комбо. Говорят, что номер был сделан еще в 2019 году. Вполне возможно, что тоже к сериалу «Мир, дружба, жвачка». Но не вошел. С группой «Кино» в «Радаре», кстати, есть чудесный киноляп. Действие происходит в середине-конце 80-х годов в далеком провинциальном городе с новыми идеально помытыми машинами. Но на школьную дискотеку дети собираются под песню «Кассетный мальчик» группы «Мумий-тролль». Потом школьная группа играет «Красное на черном» Алисы и «Фантом» в аранжировке «Чижа». А один из героев обещает принести пацанам новый альбом только что вышедшей группы «Кино» — «Ночь». И приносит его. На фирменной кассете с яркими цветными вкладышами издания «Мороз Рекордс» с полиграфией на самой прозрачной кассете в 1986 году. Забавно, что в «Мир, дружба, жвачка» тоже была кассетная лажа. Там, в музыкальном ларьке, в 95-м году продавалась кассета «Нашествие». Но кто на это обратит внимание? Му Джус и Юрий Каспарян. «Спокойная ночь».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Вован Родионов где-то на третьем году существования нашего радио мог стать нашим коллегой и делать радиопрограмму со своим другом по панк-цеху Диманом. Она называлась «Курс молодого бойца», подразумевала психологическую помощь подросткам и не пошла дальше демо-версии. На память осталась только ее открывашка.
2: Привет!

Причем мы тогда даже не решили, на какой станции ее запускать, наша или ультра. Поэтому Вован так и остался музыкантом группы «Ульи», где, кстати, трудился какое-то время Саша Фуковский, нынче программный директор той самой «Ультры». В эфире нашего радио парни наследили треком «Яичница», а в мире панка оставили громадный след уровня легенды панк-рока. Короче, после долгого перерыва в 10 плюс лет группа «Ульи» возвращается и сразу с новым альбомом «Одиссей мертв». А ты еще крепкий старик Вован Розенбаум.

0: Это очень круто. В полку воинов света прибыло. Над диском работа велась 8 лет. Это всего на год больше, чем Одиссей провел в плену у нимфы Калипсо. Поэтому и песни такие разные. И стилистически, и по звуку. Но в целом все собирается даже не в панк, а в рок. Путешествие Одиссея через наше непростое время. Есть две старые песни в новых аранжировках, «Она танцует» и «Воздушное электричество», но я возьму новую, тематически связывающую для меня прошлых ульев и настоящих. В песне упоминается Борис Гребенщиков, признанный Минюстом иноагентом на территории Российской Федерации. «Улье. Я вывел организм из алкоголя».
1: Шнур нам сказал...

0: любом случае вы чувствуете.
1: Лето. Я и жарен, как котлета.
0: Вы слышите?
2: И открыть окно пошире. Лето жарко, сыро, сыро, сыро, сыро.
3: Вы знаете.
4: Это наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
5: Андрей Куренков, «Фонотека». Проект телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда» перешагнул некий внутренний Рубикон. Вышло 3 выпуска, их можно пересмотреть в архиве, на сайте телеканала или в ВК-видео, и на них закончился весь шок для слушателей нашего радио. Выступили Полина Гагарина, Люся Чеботина, Клава Кока, Ирина Дубцова и прочие попсари, выглядевшие, на мой взгляд, все равно достойно и интересно. А дальше там почти в каждом выпуске будут более-менее наши артисты. В некотором роде происходит трансформация в битву попсы против рока. Выступят Ума Турман, Джизус, 13 карат, Гранж, Wild Ways, Джен Эйр, то есть те, кого вы неоднократно слышали в нашем эфире. Последний спорный дуэт выступит в эту пятницу. Мэри Гу и некто Амирчик. Хотя даже Мэри Гу я ставил у себя в программе несколько раз точно. Какие каверы подготовили ребята, услышите в эфире. Скажу, что там будет Король и Шут и много мата. Никто не покинет проект, как одна из участниц в первых выпусках. Ну, а один номер по традиции покажу полностью. Мэри Гу исполнит песню «Идущего домой» группы «Юпитер», и я бы очень рекомендовал ей ее издать и взять в свою концертную программу, как делают почти все участники проекта. Мэри Гу, песня «Идущего домой».
6: Я шла

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: А вот и наша рубрика «Кстати». Музыкант группы «Юпитер», того самого состава, когда была записана песня «Идущего домой», Олег Сакмаров выпускает новый трек. Кстати, а вы знали, что в те времена, на самом старте, этот трек назывался «Юпитер на страже» и звучал вот так.

0: Но, как говорится, лишь конечным вариантом стала точно найденная, полностью переделанная песня «Идущего домой». Так вот, Олег Сакмаров, музыкант огромного количества групп русского рока, нынче существует в проекте «Жарко» последние 3 года. Недавно видел Олега на презентации книжки «Кинооблучение» Саши Кушнера про группу «Кино», а может, увижу и 6 июня на еще одной презентации на фестивале «Красная площадь». Новая песня группы «Жарко», в составе которой я насчитал 3 людей с фамилией Сакмаров, называется «Пусть говорят». И это даб регги, веселый.
1: Веселый, энергичный, немножко психоделичный. Текст этой песни, он восходит к традициям оберриутов ленинградского рока 80-х годов, прежде всего к творчеству Анатолия Гуницкого. Помните, был хит «Гибралтар, Лабрадор»? Текст Анатолия Гуницкого там абсурдистский, очень странный, но в результате получается осмысленным. Текст моей песни «Пусть говорят» примерно такой же. Перечисляются странные события, которые в нашем коллективном сознании существуют. Странные вещи, несочетаемые как будто в одном тексте, но есть общий знаменатель, общий смысл этого текста. Это любовь.
0: А в названии трека «Пусть говорят» не только привет Владимиру Высоцкому, а еще и той самой телепрограмме, ведущего которой, Диму Борисова, Олег знал практически с детства. Достаточно, по-моему, абсурда. «Жарко. Пусть говорят».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Группа «Юки». Артист Юки, она же Лера Юки, она же Валерия, она же Юки Она, выпускает новый мини-альбом «Каша не пахнет малиной». Юки – одна из тех артистов, что приглянулись нам почти на самом старте фонотеки. И на наших глазах артист прошел путь от сольного творчества до сбора группы, репетиций и первых концертов. А потом тематика творчества несколько заоднообразилась и стала далека от нашего формата и возраста аудитории. Но Юки изменилась и снова вернулась в орбиту нашего внимания.
2: В один момент я перестала писать музыку совсем. Так бывает у всех, мне кажется, артистов, музыкантов. И дала себе время понаблюдать за миром, понаблюдать за собой, потому что я очень сильно устала от романтических песен. И мне захотелось копнуть чуть глубже в личные переживания, страхи, одиночество, определение себя в этом мире. И я даже думаю, что будет вторая часть этой EP «Каша не пахнет малиной 2». И название пришло таким образом. Я просто взяла две известные поговорки. «Не забывай, как каша дома пахнет», и «Чтобы жизнь малиной не казалась». И вот в следующей части я хочу отразить острые социальные вопросы. Если в этой части это больше такой кризис личности, то следующая часть будет отражать. Ну, я надеюсь, что голос нашего поколения, детей нулевых, что мы сейчас проживаем, чувствуем.

Вся эпишка была написана за 5 часов, плюс одна старая песня «Споки-ноки», ну и плюс какое-то время на доведение до ума. В эфир возьму самую экспериментальную песню с нуля, хоть и сделанную достаточно просто. Акустика, электро и слезы вокалистки. Это напоминание себе о том состоянии, в которое очень важно возвращаться в темные времена, желание вытащить себя из эмоциональной ямы, в которую Лера загналась в бесконечных попытках быть услышанной. Вырос трек из записи в заметках. Каждый может быть потерян. И, судя по названию файла, изначально называлась «Каждый», но по дороге превратилась в «С нуля». Как в том старом анекдоте «Снять с нуля». Я не с нуль, я Юки. Юки,

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Ваня Смирнов снова обновил состав краснознаменной дивизии имени моей бабушки. Для дивизии это нормально. Выбывание, пополнение, обновление. За барабанами теперь Грант Минасян, и это прям тяжелая артиллерия. В активе Гранта работы с Золотом, Петром Мамоновым, Эрикой Лундмоен, ну и с Антохой МС и Викой Дайнека. Но это не важно особо, ведь бесконечен спор. Круто это когда в одной группе долго, или когда много групп разом или частые смены. Хотя формулу все равно не выведем. Крутые люди есть и там, и там. А Грант просто крутой барабанщик. Но главное изменение — это вокал. Вместо Саши Фроловой, у которой теперь сольный проект «Их лебеди», место вокалистки заняла Саша Филиппова. Как будто по инициалам Ваня подбирал вокалистку. Кстати, как вообще нашли Сашу? Объявление?
2: Я не очень верю в объявления и собеседования. Музыкальная группа не фирма по продаже бумаги для принтера. Тут должно случиться чудо. Саша случайно попалась нам в рекомендациях на стримингах со своим сольным проектом «Оха». И после первой же репы мне и ребятам все было ясно. У нее удивительно звонкий, чистый, светлый и одновременно тревожный голос. И новые, и старые песни дивизии звучат с ним просто офигительно.
1: Отлично. Новый сингл ребят, вроде бы первый с Сашей, называется «Место». И пока мне все нравится. Фирменный звук, но чуть облегченный, двойственность темы текстов, все на месте. Удачи ребятам на их новом, старом пути. Желаю всем музыкантам найти свое место.
2: Много думаю о местах, в которых мы живем и которые покидаем. Кто-то всю жизнь на одном месте, он с ним сросся и не может связь эту разорвать. Кто-то ненавидит место, в котором родился с детства, мечтает вырваться. Кто-то не может найти свое место и мечется из одного в другое. Я недавно переехал из дома в квартиру впервые в жизни. Наша вокалистка Саша переехала из Нижнего Новгорода в Москву. Опыт разный, песня получилась одна.
1: На сегодня все. Такой вышла первая летняя фонотека. Через неделю у нас вроде бы праздник, но, по-моему, успеваем что-то приготовить. Услышимся там. Меня зовут Андрей Куренков. Я автор и ведущий фонотеки. Приходите ко мне в ВК или канал «Киношечная» в плохо работающей телеге. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Место.

0: «Фанатека» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 470.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Авторадио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Magic people, water people.

раны уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче. И кто-то ходит в соседней комнате, передвигая вещи. Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседние?

уже готов, но не знаю к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний

сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Досадом, а то и чем-то похлеще. Но они в

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
7: Так звучит наше.

летаем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

выиграл войну и вернулся домой в орденах. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был страшным.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

вокруг солдаты, аты, баты, миллиарды слов. Кто был весенней водой, кто был...

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: 虎武者だ。俺たちは作衆だ。戦の仕方なんか知らねえ。
1: 沢森。

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: На